0: развитии технологий.
1: Новые способы оплаты проезда по биометрии через мессенджер Макс могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть такую возможность президент Владимир Путин поручил правительству по итогам профильного транспортного заседания Госсовета. Также в регионах, где мало автобусов, может появиться транспорт по запросу. Это значит, что маршруты будут строить не по графику, а по заявкам пассажиров. Такой подход ранее тестировали в ряде регионов. Теперь его планируют внедрять в Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Московской, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: В Кремле прокомментировали подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях в отношении России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данный документ не может иметь позитивного влияния. По его словам, новые ограничения не улучшат отношения Москвы и Вашингтона и не помогут мирному урегулированию на Украине.
0: Россия.
1: В Тольятти открыли памятник первому директору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову. Трехметровую бронзовую фигуру установили в бывшем парке 50-летия АвтоВАЗа, теперь названном в честь Виктора Полякова. За спиной посвященного ему монумента находится памятник реальной вазовской копейки. ВАЗ-2101 размещен в прозрачном кубе.
0: Интересные факты.
1: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. Две трети кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из четырех в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
0: Транспорт.
1: Водители такси и курьеры смогут получать от своих платформ скидки, бонусы или компенсацию части страховых взносов. По данным российской газеты, с 1 октября новшество коснется водителей и перевозчиков, работающих через цифровые платформы. Те будут обязаны ежемесячно предоставлять преимущество стоимостью не менее 2,9% от заработка через нее за прошлый месяц. Так, при месячном доходе в 50 тысяч рублей бонус составит порядка 1500. А вот форму поддержки площадка выберет сама. Это может быть снижение комиссии, скидка на услуги или рекламные бонусы.
0: Новые технологии.
1: Новые способы оплаты проезда по биометрии через мессенджер Макс могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть такую возможность президент Владимир Путин поручил правительству по итогам профильного транспортного заседания Госсовета. Также в регионах, где мало автобусов, может появиться транспорт по запросу. Это значит, что маршруты будут строить не по графику, а по заявкам пассажиров. Такой подход ранее тестировали в ряде регионов. Теперь его планируют внедрять в Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Московской, Нижегородской, Новгородской и Ростовской областях. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Юта.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую компенсацию на ремонт.
0: Россия.
1: Программа социальной газификации в России будет продолжена. Она является бессрочной и охватит все территории, включая Сибирь и Дальний Восток. Об этом сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, «Газпром» подводит газовые сети прямо к границам участков, не привлекая средства граждан. Более 1 200 000 домов владения уже подключились к газу. Также президент поручил расширить программу на сельские дома культуры.
0: Интересные факты.
1: ВАЗовская «Классика» сохраняет лидерство на вторичном авторынке. В прошлом месяце нашли новых владельцев почти 19 тысяч таких авто. Также в топе самых популярных автомобилей с пробегом модели «Лада», «Самара-2» и «Приора». Наибольшей популярностью среди иномарок пользуется «Киа Рио», передает агентство «Автостат». По его подсчетам, рынок подержанных машин в августе немного просел на 8,4%, а средняя цена машины на вторичке снизилась впервые за 4 месяца. Правда, всего на 3 тысячи рублей.
0: Образование.
1: Старшеклассников ждет обновленная система обучения. С 1 сентября будущего года обязательное углубленное изучение как минимум двух предметов уйдет в прошлое. Учащиеся 10 и 11 классов смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом обучение по гуманитарному, естественно-научному и другим профилям сохранится, а общая учебная нагрузка повысится до 37 часов в неделю.
0: Дороги.
1: Проблему нехваток парковок в крупных городах поможет решить обновление общественного транспорта. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на правительственном совещании. По словам чиновника, когда автобусы, трамваи и троллейбусы станут качественнее и доступнее, люди чаще будут выбирать их для ежедневных поездок и реже пользоваться личными авто. А это снизит нагрузку на дороги и уличные стоянки. В этом году власти планируют обновить в стране около 5000 единиц транспорта. До 2030 года в регионы поставят порядка 27 тысяч машин. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: На продажу старого автомобиля и покупку нового в России в среднем уходит 11 недель. Главная причина столь длительных сроков – необходимость сначала продать старое авто, а затем искать новое. Так поступает большинство опрошенных порталом Авито Авто владельцев машин. Только 14% автомобилистов сперва находят себе новую «Ласточку», а уже затем выставляют на торги имеющийся транспорт. Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт: производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как в США или Китае.
0: Россия.
1: В Тольятти открыли памятник первому директору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову. Трехметровую бронзовую фигуру установили в сквере, ранее называвшемся парк 50-летия АвтоВАЗа, а теперь названном в честь Виктора Полякова. За спиной посвященного ему монумента находится памятник реальной ВАЗовской копейки. ВАЗ-2101 размещен в прозрачном кубе. Напомню, Виктор Поляков возглавил Волжский автозавод в 1966 году. При нем был запущен конвейер и выпущен первый в стране автомобиль «Жигули».
0: Транспорт.
1: Обновленный фирменный поезд «Огни Саратова» связал столицу Поволжья с Москвой. Двухэтажный состав из 15 вагонов, его вместимость выросла почти до 800 пассажиров, то есть на 40%. Ливрею фирменного поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере используются стилизованные виды достопримечательности региона.
0: Мир.
1: В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В городе Манджимук полицейские выдают ваучеры на 20 австралийских долларов тем, у кого алкотестер показывает нули. Акцию было решено проводить в

0: В сентябре, поскольку в Австралии в это время проходят финалы по футболу и начинаются школьные каникулы. Полиции штата подчеркнули, что это вокальный эксперимент. Специалисты же отмечают, что подобная выдача ваучеров скорее улучшит отношения между полицией и местными жителями, чем напрямую сократит число нетрезвых водителей. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

своих хитов. Песни о черепашке, ветре с моря и, боже, каком мужчине, танцевальная классика любой вечеринки. Хочется скорее услышать обещанной певицей новый альбом. Конечно, на дорожном радио. Ваша Яна Чу.

0: Карпин. О главном. На продажу старого автомобиля и покупку нового в России в среднем уходит 11 недель. Главная причина столь длительных сроков – необходимость сначала продать старое авто, а затем искать новое. Так поступает большинство опрошенных порталом Авито Авто владельцев машин. Только 14% автомобилистов сперва находят себе новую ласточку, а уже затем выставляют на торги имеющийся транспорт. Кто будет отвечать за аварию с участием беспилотного автомобиля, определит Госдума. Министерство транспорта в ближайшие недели планирует внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Документ определит, кто несет ответственность за беспилотный транспорт – производитель, компания-владелец или диспетчер, контролирующий безопасность. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он подчеркнул, что Россия может стать первой страной, где такое регулирование появится на государственном, а не региональном уровне, как США или Китай. Россия. В Тольятти открыли памятник первому директору Волжского автомобильного завода Виктору Полякову. Трехметровую бронзовую фигуру установили в сквере, ранее называвшемся парк 50-летия АвтоВАЗа, а теперь названном в честь Виктора Полякова. За спиной посвященного ему монумента находится памятник реальной вазовской копейки. ВАЗ-2101 размещен в прозрачном кубе. Напомню, Виктор Поляков возглавил Волжский автозавод в 1966 году. При нем был запущен конвейер и выпущен первый в стране автомобиль «Жигули». Транспорт. Обновленный фирменный поезд «Огни Саратова» связал столицу Поволжья с Москвой. Двухэтажный состав из 15 вагонов, его вместимость выросла почти до 800 пассажиров, то есть на 40%. Ливрею фирменного поезда украшают изображения знаменитых саратовских фонарей, а в интерьере используются стилизованные виды достопримечательностей региона. Мир. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В городе Манджимуб полицейские выдают ваучеры на 20 австралийских долларов тем, у кого алкотестер показывает нули. Акцию было решено проводить в сентябре, поскольку в Австралии в это время проходят финалы по футболу и начинаются школьные каникулы. Полиции штата подчеркнули, что это локальный эксперимент. Специалисты же отмечают, что подобная выдача ваучеров скорее улучшит отношения между полицией и местными жителями, чем напрямую сократит число нетрезвых водителей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Избирательные участки были открыты с 18 по 20 сентября включительно. В регионах также провели выборы различных уровней, в том числе глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По предварительным данным Центра избиркома, явка составила порядка 57%. Сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса.
0: Из первых уст.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита, перед представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
0: Интересные факты.
1: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. Две трети кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из четырех в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
0: Хоккей.
1: В континентальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома «Барысу» из Астаны со счетом 5-0. Для ярославцев это первое поражение в сезоне, однако команда сохранила первую строчку в западной конференции. А вот «Спартак» в Уфе прервал свою пятиматчевую победную серию, уступив «Салавату» Юлаеву. На востоке магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2 и поднялся на первое место в конференции.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот и Ростех договорились о новых поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов в дополнение к ранее заказанным 18. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Его выполнение намечено на трехлетний период, начиная с 2029 года. Первые лайнеры из отечественных компонентов планируют поставить на высокочастотные маршруты от Москвы до Петербурга, а также на рейсах в Казань и Нижний Новгород. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Избирательные участки были открыты с 18 по 20 сентября включительно. В регионах также провели выборы различных уровней, в том числе глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По предварительным данным Центра избиркома, явка составила порядка 57%. Сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса.
0: Из первых уст.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита, перед представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
0: Интересные факты.
1: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. Две трети кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из четырех в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород. В континентальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома «Барысу» из Астаны со счетом 5-0. Для ярославцев это первое поражение в сезоне, однако команда сохранила первую строчку в западной конференции. А вот «Спартак» в Уфе прервал свою пятиматчевую победную серию, уступив «Салавату» Юлаеву. На востоке магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2 и поднялся на первое место в конференции.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот и Ростех договорились о новых поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов в дополнение к ранее заказанным 18. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Его выполнение намечено на трехлетний период, начиная с 2029 года. Первые лайнеры из отечественных компонентов планируют поставить на высокочастотные маршруты от Москвы до Петербурга, а также на рейсах в Казань и Нижний Новгород. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

сегодня, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Водителей предупреждают о пике активности лосей. Он приходится на конец сентября, хотя так называемый период гона у животных продолжается до середины осени. Все это время самцы лосей могут выходить к дорогам в любое время суток, но чаще после заката. Поэтому эксперты советуют снижать скорость при движении вдоль лесных массивов, а при обнаружении сахатого не сигналить и не выходить из авто, а остановиться на безопасном расстоянии. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
3: Мир.
2: В США в новые автомобили могут вернуться средние длинноволновые радиоприемники. Палата представителей Конгресса почти единодушно одобрила законопроект, который обяжет автопроизводителей бесплатно оснащать новые легковые машины, грузовики и внедорожники АМ-тюнерами. По мнению авторов инициативы, АМ-эфир может остаться единственным доступным каналом для экстренных служб в ситуациях, когда пропадает мобильная связь.
3: Транспорт.
2: В 4 российских регионах протестируют беспилотный пассажирский транспорт. В эксперименте поучаствуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинская область. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам августовского заседания Президиума Госсовета. Документ был опубликован на сайте Кремля. Также Кабинет министров должен предусмотреть возможность привлечения ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья в качестве операторов беспилотного транспорта. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: тобой.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами Яна

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Буренкой. Буренкой.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
3: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
4: О главном.
3: Водителей предупреждают о пике активности лосей. Он приходится на конец сентября, хотя так называемый период гона у животных продолжается до середины осени. Все это время самцы лосей могут выходить к дорогам в любое время суток, но чаще после заката. Поэтому эксперты советуют снижать скорость при движении вдоль лесных массивов, а при обнаружении сахатого не сигналить и не выходить из авто, а остановиться на безопасном расстоянии. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
4: Мир.
3: В США в новые автомобили могут вернуться средние длинноволновые радиоприемники. Палата представителей Конгресса почти единодушно одобрила законопроект, который обяжет автопроизводителей бесплатно оснащать новые легковые машины, грузовики и внедорожники АМ-тюнерами. По мнению авторов инициативы, АМ-эфир может остаться единственным доступным каналом для экстренных служб в ситуациях, когда пропадает мобильная связь.
4: Транспорт.
3: В 4 российских регионах протестируют беспилотный пассажирский транспорт. В эксперименте поучаствуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинская область. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам августовского заседания Президиума Госсовета. Документ был опубликован на сайте Кремля. Также Кабинет министров должен предусмотреть возможность привлечения ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья в качестве операторов беспилотного транспорта. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: тобой.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
1: Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Избирательные участки были открыты с 18 по 20 сентября включительно. В регионах также провели выборы различных уровней, в том числе глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По предварительным данным Центра избиркома, явка составила порядка 57%. Сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса.
2: Из первых уст.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита, перед представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
2: Интересные факты.
1: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. Две трети кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из четырех в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
2: Хоккей.
1: В континентальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома «Борысу» из Астаны со счетом 5-0. Для ярославцев это первое поражение в сезоне, однако команда сохранила первую строчку в западной конференции. А вот «Спартак» Уфе прервал свою пятиматчевую победную серию, уступив «Салавату» Юлаеву. На востоке магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2 и поднялся на первое место в конференции.
2: Транспорт.
1: Аэрофлот и Ростех договорились о новых поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов в дополнение к ранее заказанным 18. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Его выполнение намечено на трехлетний период, начиная с 2029 года. Первые лайнеры из отечественных компонентов планируют поставить на высокочастотные маршруты от Москвы до Петербурга, а также на рейсах в Казань и Нижний Новгород. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Избирательные участки были открыты с 18 по 20 сентября включительно. В регионах также провели выборы различных уровней, в том числе глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По предварительным данным Центра избиркома, явка составила порядка 57%. Сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса.
0: Из первых уст.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита перед представлением

0: Представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
1: Интересные факты.
0: Россия возглавила рейтинг самых кошачьих стран планеты. 59% российских семей заводят хотя бы одну кошку или кота. Это самый высокий показатель в мире, по которому Россия опережает Румынию и Индонезию, сообщает аналитическая платформа Asia Stats. Две трети кошек живут в городских квартирах, и лишь одна домашняя кошка из четырех в нашей стране породистая. Что касается самых кошачьих городов России, лидируют Киров, Москва и Нижний Новгород.
1: Хоккей.
0: В континентальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома «Барысу» из Астаны со счетом 5-0. Для ярославцев это первое поражение в сезоне, однако команда сохранила первую строчку в западной конференции. А вот «Спартак» в Уфе прервал свою пятиматчевую победную серию, уступив «Салавату» Юлаеву. На востоке магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2 и поднялся на первое место в конференции.
1: Транспорт.
0: Аэрофлот и Ростех договорились о новых поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов в дополнение к ранее заказанным 18. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Его выполнение намечено на трехлетний период, начиная с 2029 года. Первые лайнеры из отечественных компонентов планируют поставить на высокочастотные маршруты от Москвы до Петербурга, а также на рейсах в Казань и Нижний Новгород. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба

0: все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
7: Категория 6+.
8: Дорожное радио.
9: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: ужин сам себя не приготовит. А Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: Дороги.
1: Водители предупреждают о пике активности лосей. Он приходится на конец сентября, хотя так называемый период гона у животных продолжается до середины осени. Все это время самцы лосей могут выходить к дорогам в любое время суток, но чаще после заката. Поэтому эксперты советуют снижать скорость при движении вдоль лесных массивов, а при обнаружении сахатого не сигналить и не выходить из авто, а остановиться на безопасном расстоянии. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
2: Мир.
1: В США в новые автомобили могут вернуться средние длинноволновые радиоприемники. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который обяжет автопроизводителей бесплатно оснащать новые легковые машины, грузовики и внедорожники АМ-тюнерами. Они же радиоприемники с амплитудной модуляцией. По мнению авторов инициативы, АМ-эфир может остаться единственным доступным каналом для экстренных служб в ситуациях, когда пропадает мобильная связь.
2: Транспорт.
1: В 4 российских регионах протестируют беспилотный пассажирский транспорт. В эксперименте поучаствуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинская область. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам августовского заседания Президиума Госсовета. Также Кабинет министров должен предусмотреть возможность привлечения ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья в качестве операторов беспилотного транспорта. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовит.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Кто из артистов не пропустил ни одну народную премию «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Дороги.
2: Водители предупреждают о пике активности лосей. Он приходится на конец сентября, хотя так называемый период гона у животных продолжается до середины осени. Все это время самцы лосей могут выходить к дорогам в любое время суток, но чаще после заката. Поэтому эксперты советуют снижать скорость при движении вдоль лесных массивов, а при обнаружении сахатого не сигналить и не выходить из авто, а остановиться на безопасном расстоянии. В России подешевели сезонные фрукты. Цены на сливы в России в среднем снизились на 15%, а яблоки стали дешевле на 6%. Причины эксперты называют хороший урожай и рост товарного производства. При этом они отмечают, что потребление фруктов в России отстает от рекомендаций Минздрава, несмотря на снижение цен. В среднем россияне съедают порядка 74 килограммов свежих фруктов в год, при норме около 100 килограммов.
0: Мир.
2: В США в новые автомобили могут вернуться средние длинноволновые радиоприемники. Палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который обяжет автопроизводителей бесплатно оснащать новые легковые машины, грузовики и внедорожники АМ-тюнерами. Они же радиоприемники с амплитудной модуляцией. По мнению авторов инициативы, АМ-эфир может остаться единственным доступным каналом для экстренных служб в ситуациях, когда пропадает мобильная связь.
0: Транспорт.
2: В 4 российских регионах протестируют беспилотный пассажирский транспорт. В эксперименте поучаствуют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Сахалинская область. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам августовского заседания Президиума Госсовета. Также Кабинет министров должен предусмотреть возможность привлечения ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья в качестве операторов беспилотного транспорта. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк».
12: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно. Платно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Ну что там у вас на Невском?
16: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
15: Тоже не тише.
17: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Классическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для дороги.

0: Черноголовка, УГРН 121 770 025 36 71 0+.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: Здоровье.
1: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
2: Образование.
1: В российских детских садах меняется подход к воспитанию детей. С 1 сентября будущего года власти усилят воспитательную составляющую. Как пояснило Министерство просвещения, в силу вступит новый образовательный стандарт для дошкольников. В нем планируется сместить акцент с обучения на развитие ребенка и создание воспитывающей среды. С этого учебного года в детских садиках запустили два новых воспитательных проекта «Добрые игры» и «Орлята-дошколята».
2: Мир.
1: Дизельное топливо во Франции подорожало до рекордных значений. На выходных литр солярки обходился там в среднем в 2 евро и 41 цент. Причиной агентство «Франспресс» называет перебои с поставками топлива во Францию, вызванные обострением ситуации на Ближнем Востоке. В Германии дизтопливо также прибавило в цене, поднявшись до средних показателей в 2,5 евро за литр.
2: Дороги.
1: Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая вырос за год почти вдвое. С января по август прирост в поставках составил 98%, а всего в Россию за это время привезли 75 тысяч машин с пробегом по КНР. Причем это не только местные марки, более четверти импорта пришлось на собранные в Китае автомобили Volkswagen, далее следуют модели брендов Audi, Toyota, Honda и так далее. А собственно, китайские автобренды заняли менее 12,5% от общего объема поставок, резюмировало агентство «Автостат». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Новости на Дорожном радио.

Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Здоровье.
2: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
3: Образование.
2: В российских детских садах меняется подход к воспитанию детей. С 1 сентября будущего года власти усилят воспитательную составляющую. Как пояснило Министерство просвещения, в силу вступит новый образовательный стандарт для дошкольников. В нем планируется сместить акцент с обучения на развитие ребенка и создание воспитывающей среды. С этого учебного года в детских садиках запустили 2 новых воспитательных проекта «Добрые игры» и «Орлята-дошколята».
3: Мир.
2: Дизельное топливо во Франции подорожало до рекордных значений. На выходных литр солярки обходился там в среднем в 2 евро и 41 цент. Причиной агентство «Франс Пресс» называет перебои с поставками топлива во Францию, вызванные обострением ситуации на Ближнем Востоке. В Германии дизтопливо также прибавило в цене, поднявшись до средних показателей в 2,5 евро за литр.
3: Дороги.
2: Импорт подержанных легковых автомобилей из Китая вырос за год почти вдвое. С января по август прирост в поставках составил 98%, а всего в Россию за это время привезли 75 тысяч машин с пробегом по КНР. Причем это не только местные марки, более четверти импорта пришлось на собранные в Китае автомобили Volkswagen, далее следуют модели брендов Audi, Toyota, Honda и так далее. А собственно, китайские автобренды заняли менее 12,5% от общего объема поставок, резюмировало агентство «Автостат». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: доставил, Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
18: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Центр избирком подводит результаты прошедших выборов в Госдуму. Голосование шло с 18 по 20 сентября. В регионах также провели выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления. По предварительным подсчетам явка составила порядка 57%, а в рамках дистанционного электронного голосования более 90%.
0: Из первых уст.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству решить проблему нехватки водителей общественного транспорта. Кабинет министров должен принять дополнительные меры до 1 декабря. Помимо сокращения кадрового дефицита, перед представителями исполнительной власти стоит задача улучшить условия труда водителей и сделать профессию более привлекательной. По данным Министерства транспорта, нехватка водителей в России составляет от 25 до 35% от штатной численности.
0: Дороги.
1: В России обновились справочники стоимости автозапчастей для расчета ремонта по ОСАГО. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость деталей в справочниках выросла на 8%. Также при расчете стоимости теперь не учитывают аналоги, которые дешевле оригинальных запчастей на 70 и более процентов. Это сделано для того, чтобы водители получили более справедливую компенсацию на ремонт. Обновленные справочники стоимости автозапчастей применяют только к ДТП, которые произошли, начиная с 19 сентября.
0: Хоккей.
1: В континентальной хоккейной лиге действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» крупно проиграл дома «Барысу» из Астаны со счетом 5-0. Для ярославцев это первое поражение в сезоне, однако команда сохранила первую строчку в западной конференции. А вот «Спартак» Уфе прервал свою пятиматчевую победную серию, уступив «Салавату» Юлаеву. На востоке магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6-2 и поднялся на первое место в конференции.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасна осень. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

осень, не время для хандры. Пусть дождь стучит по окнам, а песни дорожного радио будут вас согревать.

0: Кто из артистов не пропустил ни одну народную премию «Звезды дорожного радио»?
1: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Домой!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Внимание, осень», «Проверяем машину» и «Сезонные нюансы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Сограждане, обратите внимание, осень. Солнца все меньше, а слякоти и хмари все больше. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги стали мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, а на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, мрак. Поэтому повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают. Так вот, в этом случае надо подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого-го какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить. Антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные салонные фильтры. Кроме того, помним о резине. Да, пока рановато, но лучше предупредить заранее. Тем более страна большая, вон, в Якутии-то уже заморозки. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители ориентируются, не поверите, на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю автообувку. На этом...

0: Там у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стул украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
15: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
16: Я Пирелли.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Дорожное радио представляет уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
17: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
5: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новые технологии.
1: Новые способы оплаты проезда по биометрии и через мессенджер МАКС могут появиться в городском транспорте. Рассмотреть возможность введения таких технологий президент Владимир Путин поручил правительству по итогам заседания Госсовета по общественному транспорту. Также Кабинет министров представит предложение по восстановлению работы общественного транспорта в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсонской области. А в четырех регионах – Москве, Петербурге, Татарстане и на Сахалине – планируется в тестовом режиме опробовать беспилотный городской транспорт.
0: Про здоровье.
1: Начинает работу всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора до 2 октября будут отвечать на вопросы о вакцинации, совместимости прививок и мерах профилактики, в том числе для детей. Номера телефонов бесплатной горячей линии и адреса консультационных центров, напомню, доступны на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
0: Мир.
1: Кремль прокомментировал подписанный Дональдом Трампом закон о новых санкциях против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой документ не может иметь позитивного влияния, а новые ограничения не улучшат отношения Москвы и Вашингтона. Также они не помогут мирному урегулированию на Украине. Напомню, что подписанный американским президентом закон позволяет ему вводить пошлины до 500% на товары из России и до 100% на продукцию стран, которые покупают российские энергоносители.
0: Интересные факты.
1: Продать авто, купить другое. На смену автомобиля в России в среднем уходит 11 недель. Главная причина столь длительных сроков – необходимость сначала продать старую машину и только потом искать новую. Так поступает большинство опрошенных порталом Авито автоводителей. Лишь 14% автомобилистов сперва находят новый вариант машины, а затем выставляют на торги имеющийся транспорт.
0: Транспорт.
1: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. По любви.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час? А?
2: Что, фонарил?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Яна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
13: Берем кредиты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
15: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
17: А что с оплатой?
16: До 75% после загрузки.
18: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
19: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
20: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
21: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Сташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
22: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
23: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
0: Дорожное радио представляет.
24: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
25: У меня лапки.
24: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Об этом сообщает news.ru. Сейчас программа уже действует для жилых домов, школ, детских садов и медицинских учреждений. Она позволяет бесплатно провести газовые сети до границ участка или социального объекта, если в населенном пункте есть необходимая инфраструктура. Только за первые 5 месяцев этого года к газовым сетям подключили 124 тысячи новых домов. Программа социальной газификации действует с 2021 года и позже была сделана бессрочной.
0: Мир.
1: Тем временем представители администрации Дональда Трампа могут провести отдельные встречи с Россией и Украиной во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое предположение в эфире Fox News высказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, пишет ТАСС. При этом конкретные переговоры пока не подтверждены. Ранее в российском МИД сообщили, что на полях Генассамблеи прорабатывается возможная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ведомстве уточнили, что график контактов российского министра сейчас согласуется.
0: Центробанк.
1: Между тем, банки планируют учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать данные в бюро кредитных историй и учитывать их при оценке заемщика. Также в расчеты могут включить платежи по рассрочкам от застройщиков. Если эти обязательства начнут принимать во внимание, человеку может стать доступно меньше кредитных средств из-за роста показателя долговой нагрузки.
0: Туризм.
1: Между тем, россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на данные бронирований. Сейчас на зарубежные направления приходится 52% авиазаказов на январские праздники, тогда как на поездки по России 48%. Самым популярным зарубежным направлением стал Пхукет. Также в пятерку вошли Ташкент, Шанхай, Пекин и Касабланка. Среди российских городов лидируют Москва, Калининград и Санкт-Петербург.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры и другие подобные объекты. Об этом сообщает news.ru. Сейчас программа уже действует.

0: Для жилых домов, школ, детских садов и медицинских учреждений. Она позволяет бесплатно провести газовые сети до границ участка или социального объекта, если в населенном пункте есть необходимая инфраструктура. Только за первые 5 месяцев этого года к газовым сетям подключили 124 тысячи новых домов. Программа социальной газификации действует с 2021 года и позже была сделана бессрочной.
1: Мир.
0: Тем временем представители администрации Дональда Трампа могут провести отдельные встречи с Россией и Украиной во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое предположение в эфире Fox News высказала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна, пишет ТАСС. При этом конкретные переговоры пока не подтверждены. Ранее в российском МИД сообщили, что на полях Генассамблеи прорабатывается возможная встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. В ведомстве уточнили, что график контактов российского министра сейчас согласуется.
1: Центробанк.
0: Между тем, банки планируют учитывать долги по алиментам и жилищно-коммунальным услугам при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать данные в бюро кредитных историй и учитывать их при оценке заемщика. Также в расчеты могут включить платежи по рассрочкам от застройщиков. Если эти обязательства начнут принимать во внимание, человеку может стать доступно меньше кредитных средств из-за роста показателя долговой нагрузки.
1: Туризм.
0: Между тем, россияне стали чаще бронировать зарубежные поездки на новогодние каникулы. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на данные бронирований. Сейчас на зарубежные направления приходится 52% авиазаказов на январские праздники, тогда как на поездки по России 48%. Самым популярным зарубежным направлением стал Пхукет. Также в пятерку вошли Ташкент, Шанхай, Пекин и Касабланка. Среди российских городов лидируют Москва, Калининград и Санкт-Петербург.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

Старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: пал, он как я оторвался от ответа.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Дорожное радио представляет уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
8: Надежду назначить юнгой и принять в экипаж.
0: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство России до 15 января следующего года должно подготовить изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Об этом пишет «Коммерсант». Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Новые правила предполагают расширение возможностей использования субсидий, в том числе на развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Регионам планируют дать право самостоятельно определять приоритетные направления расходов с учетом долговой нагрузки и уровня бюджета. Обеспеченности. При этом к 2030 году доля транспорта младше нормативного срока эксплуатации в парках городов и агломераций должна вырасти как минимум до 85%.
0: Россия.
1: Тем временем в России вводят отдельную классификацию для устройств умного дома. Об этом пишут «Известия». Росстандарт добавил в общероссийский классификатор 60 наименований такой техники. В перечень вошли, в частности, датчики газа и протечек воды, контроллеры связи, автоматические экраны, а также жалюзи и шторы. Новые коды позволят точнее учитывать производство и поставки оборудования. Российским производителям предстоит перейти на новую систему учета в течение 2 лет. В Минпромторге рассчитывают, что это поможет более точно оценивать объемы рынка и развитие отрасли.
0: Деньги.
1: Пенсии в России со следующего года будут индексировать 2 раза в год. Первое повышение запланировано с 1 февраля, второе – с 1 апреля. Оно будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позже. Для работающих пенсионеров сохранится и ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами.
0: Воздушные трассы.
1: Между тем, в аэропорту Южно-Сахалинска завершили оснащение пункта пропуска, который запустят до конца октября. Об этом пишет «Российская газета». Пропускная способность терминала вырастет с 25 до 600 человек в час. Особенность терминала – уникальные для Дальнего Востока автоматические модули, которые позволяют проходить погранконтроль по биометрии без участия сотрудников. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Кто из артистов не пропустил ни одну народную премию «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, как отметят юбилей Сарепты в Волгограде, когда откроется выставка картин Глазуновых в Великом Новгороде и по каким регионам пройдет маршрут «Руси. Великое начало». В новое «Путешествие с удовольствием» мы отправимся с вами очень скоро, в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурина.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как отметят юбилей Сарепты в Волгограде, когда откроется выставка картин Глазуновых в Великом Новгороде и по каким регионам пройдет маршрут «Руси. Великое начало».
1: Добро пожаловать!
2: Волгоградский музей-заповедник «Старая Сарепта» готовится к традиционному празднику. В субботу, 26 сентября, здесь пройдет горчичный фестиваль. Горчица для Волгограда – гастрономическая гордость. О богатой традиции и истории ее производства и расскажут на фестивале, который также посвятят 260-летию со дня основания Сарепты, бывшей немецкой колонии, образованной здесь в конце 18 века. Как сообщает РИА Новости, на 10-м по счету фестивале гостям предложат горчичные дегустации. Публику пригласят на экскурсии по историческим объектам музея-заповедника. Для всех желающих устроят мастер-классы. Концерты, розыгрыши призов и конкурсы, ярмарка и интерактивные программы. Развлечения на празднике будут самые разнообразные.
1: Едем дальше.
2: Новгородский музей изобразительных искусств организует многолетний проект «Художественные династии России». Откроет его уникальная выставка картин семьи Глазуновых. Как сообщает «Интерфакс», новгородцам и туристам представят работы народного художника СССР Ильи Глазунова, его сына, народного художника России Ивана, а также внучки Ольги. Выставка откроется в декабре. Новгородскую землю можно назвать для Ильи Глазунова родной. Сюда его сиротой вывезли из блокадного Ленинграда в Великую Отечественную войну. Детство он провел в одной из новгородских деревень. А что касается выставки, то первый и пока единственный показ работ Ильи Сергеевича в Великом Новгороде прошел в 2017 году, незадолго до кончины художника.
1: Это надо видеть.
2: Юбилей Куликовской битвы в России отпразднуют с размахом. К 650-летию сражения, которое отметят в 2030 году, организуют более 50 мероприятий. Частью масштабного праздника станет новый межрегиональный туристический маршрут «Руси. Великое начало», который пройдет по территории.

0: территориям Калужской, Рязанской и Тульской областей. Будет два варианта путешествия. Первый – трехдневный тур по основным достопримечательностям, которые знакомят с событиями далеких лет – от Батыева нашествия до Великого стояния на реке Угре. Второй – расширенная программа на 4 дня. Добавляется посещение Тулы и тема защиты южных рубежей Московского государства в XVI веке.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
0: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
15: Я Пирелли.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Дорожное радио представляет.
16: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
17: У меня лапки?

0: отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
1: Дорожное радио.
2: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: По предварительным итогам, 5% барьер на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как пишет ТАСС, это следует из данных электронного табло Центра избиркома после обработки почти 97% бюллетеней. Добавлю, окончательное подведение результатов голосования запланировано на 25 сентября. В продолжении темы, согласно данным Центра избиркома, который приводит РИА Новости, «Единая Россия», набирая около 58% голосов, получит 355 мандатов в Госдуме, что является рекордом за всю историю участия партии в выборах. В Думе прошлого созыва «Единую Россию» представляли 310 депутатов, при этом для конституционного большинства достаточно более 300 мест. Тем временем в Германии партия «Христианско-демократический союз», которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, не преодолела 5% барьер на выборах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и впервые в своей истории не проходит в земельный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», для которой этот успех стал уже третий по счету победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта. Комментируя поражение своей партии, Мерц назвал его катастрофой. К другим темам. Грибникам для похода в лес советуют выбирать яркую одежду. В беседе с РТ миколог Марина Струк рассказала, что, во-первых, на одежде светлых ярких тонов сразу заметны ползущие клещи. Во-вторых, если грибнику станет плохо или он потеряется, спасателям будет гораздо легче его найти. Также, по словам эксперта, искусственному интеллекту не стоит доверять определение грибов по фото. Нейросеть сможет идентифицировать самые популярные грибы, но со сложными видами не справится. Стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей по итогам года может увеличиться примерно на 20%. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявила директор сети «Фитсервис» Татьяна Овчинникова. По ее словам, техобслуживание продолжает дорожать, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей. Эксперт также отметила, что поведение автовладельцев становится все более разным. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, куда отправилась отдыхать Анита Цой. Какую спортивную игру начала осваивать Юлия Михальчик, а также узнаем о четвероногих любимцах Дениса Клявера. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Денис Клявер и его семья – большие любители животных. В их доме живут два французских бульдога, хаски и кошка. А год назад появился еще один четвероногий друг. Младший сын однажды нашел пса на улице, и семья решила забрать его домой. Собаку назвали Фокс, а сам артист в шутку называет его двор-терьером. В социальных сетях Денис периодически показывает, как растет и меняется их новый любимец.
3: Вот такие вот, теперь большие. Ну, такие же любвеобильные, душевные, заботливые. Но при всем своем компактном размере мы теперь самые главные охранники на этой территории. Мы на всех гавкаем, да, никого не пускаем к маме с папой, к Дане. Вот, все очень сурово у нас теперь. Надо пройти сначала знакомство с Фоксом, потом можно оказаться в нашем доме.
2: Юлия Михальчик в социальных сетях рассказала о новом увлечении. Артистка начала осваивать популярную спортивную игру – падл. Правда, признается певица, со спортом они скорее приятели, чем друзья, которые рады случайным встречам. С юмором Юлия отметила, что мячи и ракетки периодически оказываются у нее в руках. Правда, чаще всего во время уборки дома. Но если бабье лето все-таки задержится, певица не против снова выйти на корт. Анита Цой не только певица, но и композитор, телеведущая и предприниматель. Артистка признается, что практически все время проводит в работе. Поэтому полноценный отпуск для нее – большая редкость. Спустя 3 года она, наконец, позволила себе отдохнуть и на 2 недели отправилась путешествовать по Корее. Своими планами Анита поделилась в личном блоге.
4: Всем привет, мои любимые. Я никуда не еду. Привет вам из Кореи. Я просто бросила все и приехала сюда отдыхать. После Сеула умотала на Чеджудо. Отдохнула там, на этом райском острове. После Чеджу сейчас я прям шлю вам привет. Я прилетела только что в Пусан. Я переключилась, и мой мозг соскучился по работе.
2: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
1: Да никаких.
0: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
1: Перевожу.
0: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Опять назад пустым ехать.
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
17: Дорогой, а что это ты напеваешь?
16: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
17: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
17: Я

0: колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, в четверг правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года. Одним из приоритетов бюджета Силуанов назвал обеспечение обороны и безопасности страны. Подписанный Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений России и США и продвижению по пути украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, но страна в значительной степени адаптировалась к ним и сейчас находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Добавлю, закон о санкциях, о котором идет речь, наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Наиболее распространенной моделью и в России, и в США остается полная официально зарегистрированная семья. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Отмечается, что если пара планирует провести оставшуюся жизнь вместе, зарегистрировать отношения считают важным 65% россиян и 59% американцев. При этом наибольшую значимость для жителей обеих стран зарегистрированный брак приобретает, если речь идет о рождении общего ребенка. Важно, чтобы ребенок родился в браке для 81% россиян и 63% американцев. Чаще всего при покупке автомобилей «Волга» в трейд-ин сдают модели марки «Митсубиши». Далее следуют «Шкода», «Мазда», «Джили», «Кия» и «Ниссан». Как пишет российская газета, такие данные привели специалисты группы компании «Рольф». Добавлю, по информации портала «Автопилот», в августе на учет было поставлено 608 машин марки «Волга», и это стало лучшим результатом, при том, что официальные продажи моделей «Волга» стартовали 19 июня.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, в четверг правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года. Одним из приоритетов бюджета Силуанов назвал обеспечение обороны и безопасности страны. Подписанный Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений России и США и продвижению по пути украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, но страна в значительной степени адаптировалась к ним и сейчас находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Добавлю, закон о санкциях, о котором идет речь, наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Наиболее распространенной моделью и в России, и в США остается полная официально зарегистрированная семья. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Отмечается, что если пара планирует провести оставшуюся жизнь вместе, зарегистрировать отношения считают важным 65% россиян и 59% американцев. При этом наибольшую значимость для жителей обеих стран зарегистрированный брак приобретает, если речь идет о рождении общего ребенка. Важно, чтобы ребенок родился в браке для 81% россиян и 63% американцев. Чаще всего при покупке автомобилей «Волга» в трейд-ин сдают модели марки «Митсубиши». Далее следуют «Шкода», «Мазда», «Джили», «Киа» и «Ниссан». Как пишет российская газета, такие данные привели специалисты группы компании «Рольф». Добавлю, по информации портала «Автопилот», в августе на учет было поставлено 608 машин марки «Волга», и это стало лучшим результатом, при том, что официальные продажи моделей «Волга» стартовали 19 июня.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Ну что там у вас на Невском?
3: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
2: Тоже не тише.
4: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами.

0: симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. По предварительным итогам, 5% барьер на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как пишет ТАСС, это следует из данных электронного табло Центра избиркома после обработки почти 97% бюллетеней. Добавлю, окончательное подведение результатов голосования запланировано на 25 сентября. В продолжении темы, согласно данным Центра избиркома, который приводит РИА Новости, «Единая Россия», набирая около 58% голосов, получит 355 мандатов в Госдуме, что является рекордом за всю историю участия партии в выборах. В Думе прошлого созыва «Единую Россию» представляли 310 депутатов, при этом для конституционного большинства достаточно более 300 мест.

Тем временем в Германии партия «Христианско-демократический союз», которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, не преодолела 5-процентный барьер на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания и впервые в своей истории не проходит в земельный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», для которой этот успех стал уже третий по счету победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта. Комментируя поражение своей партии, Мерц назвал его катастрофой. Стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей по итогам года может увеличиться примерно на 20%. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявила директор сети «Фитсервис» Татьяна Овчинникова. По ее словам, техобслуживание продолжает дорожать, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей. Эксперт также отметила, что поведение автовладельцев становится все более разным. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Кто из артистов не пропустил ни одну народную премию «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрян 121 770 025 36 71 0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. По предварительным итогам, 5% барьер на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как пишет ТАСС, это следует из данных электронного табло Центра избиркома после обработки почти 97% бюллетеней. Добавлю, окончательное подведение результатов голосования запланировано на 25 сентября. В продолжении темы, согласно данным Центра избиркома, который приводит РИА Новости, «Единая Россия», набирая около 58% голосов, получит 355 мандатов в Госдуме, что является рекордом за всю историю участия партии в выборах. В Думе прошлого созыва «Единую Россию» представляли 310 депутатов, при этом для конституционного большинства достаточно более 300 мест. Тем временем в Германии партия «Христианско-демократический союз», которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, не преодолела 5% барьер на выборах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и впервые в своей истории не проходит в земельный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», для которой этот успех стал уже третий по счету победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта. Комментируя поражение своей партии, Мерц назвал его катастрофой. Стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей по итогам года может увеличиться примерно на 20%. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявила директор сети «Фитсервис» Татьяна Овчинникова. По ее словам, техобслуживание продолжает дорожать, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей. Эксперт также отметила, что поведение автовладельцев становится все более разным. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожная.ру. 12+. Реклама.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Снегопад на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
21: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
23: Я Пирелли.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
24: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, в четверг правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года. Одним из приоритетов бюджета Силуанов назвал обеспечение обороны и безопасности страны. Подписанный Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений России и США и продвижению по пути украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, но страна в значительной степени адаптировалась к ним и сейчас находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Добавлю, закон о санкциях, о котором идет речь, наделяет президента США

0: США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. За прошлый год налоговым вычетом воспользовались около 190 тысяч человек. Выплаты составили порядка 7 миллиардов рублей. Такие данные привел председатель правительства Михаил Мишустин. Он также отметил, что платежная инфраструктура России должна быть максимально удобной и устойчивой к внешним ограничениям. Премьер-министр напомнил, что с 1 сентября доступны операции с цифровым рублем, также стало легальным обращение криптовалют. Наиболее распространенной моделью и в России, и в США остается полная официально зарегистрированная семья. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Отмечается, что если пара планирует провести оставшуюся жизнь вместе, зарегистрировать отношения считают важным 65% россиян и 59% американцев. При этом наибольшую значимость для жителей обеих стран зарегистрированный брак приобретает, если речь идет о рождении общего ребенка. Важно, чтобы ребенок родился в браке для 81% россиян и 63% американцев. Транспорт. Чаще всего при покупке автомобилей «Волга» в трейд-ин сдают модели марки «Митсубиши». Далее следуют «Шкода», «Мазда», «Джили», «Кия» и «Ниссан». Как пишет российская газета, такие данные привели специалисты группы компании «Рольф». Добавлю, по информации портала «Автопилот», в августе на учет было поставлено 608 машин марки «Волга», и это стало лучшим результатом, при том, что официальные продажи моделей «Волга» стартовали 19 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Власти подготовили бюджет на следующий год с дефицитом около 2% ВВП. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, в четверг правительство рассмотрит проект бюджета на ближайшие 3 года. Одним из приоритетов бюджета Силуанов назвал обеспечение обороны и безопасности страны. Подписанный Трампом законопроект о новых антироссийских санкциях не способствует реанимации отношений России и США и продвижению по пути украинского урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, но страна в значительной степени адаптировалась к ним и сейчас находится в постоянном контакте со своими торговыми партнерами. Добавлю, закон о санкциях, о котором идет речь, наделяет президента США правом вводить пошлины в размере до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. За прошлый год налоговым вычетом воспользовались около 190 тысяч человек. Выплаты составили порядка 7 миллиардов рублей. Такие данные привел председатель правительства Михаил Мишустин. Он также отметил, что платежная инфраструктура России должна быть максимально удобной и устойчивой к внешним ограничениям. Премьер-министр напомнил, что с 1 сентября доступны операции с цифровым рублем, также стало легальным обращение криптовалют. Наиболее распространенной моделью и в России, и в США остается полная официально зарегистрированная семья. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого приводит ТАСС. Отмечается, что если пара планирует провести оставшуюся жизнь вместе, зарегистрировать отношения считают важным 65% россиян и 59% американцев. При этом наибольшую значимость для жителей обеих стран зарегистрированный брак приобретает, если речь идет о рождении общего ребенка. Важно, чтобы ребенок родился в браке для 81% россиян и 63% американцев.
0: Транспорт.
1: Чаще всего при покупке автомобилей «Волга» в трейд-ин сдают модели марки «Митсубиши». Далее следуют «Шкода», «Мазда», «Джили», «Кия» и «Ниссан». Как пишет российская газета, такие данные привели специалисты группы компании «Рольф». Добавлю, по информации портала «Автопилот», в августе на учет было поставлено 608 машин марки «Волга», и это стало лучшим результатом, при том, что официальные продажи моделей «Волга» стартовали 19 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Опять назад пустым ехать.
11: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
12: А что с оплатой?
11: До 75% после загрузки.
13: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.
14: Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Про.
20: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния.
0: Мир.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», который возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее Померание. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент.
0: Россия.
2: Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе «Стас» высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями.
0: Транспорт.
2: Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в 2 раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Кто из артистов не пропустил ни одну народную премию «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 26 сентября в гостях Ирина Дубцова. Ирина Дубцова подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 26 сентября в 10 утра. 5 звезд. Ирина Дубцова. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния.
0: Мир.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», который возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее Померание. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент.
0: Россия.
2: Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе «Стас» высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями.
0: Транспорт.
2: Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в 2 раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Хватит просто листать ленту.
13: Включайся!
12: В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
14: Категория 6+.
15: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу пожелать всем хорошего настроения, никогда не унывать, радоваться жизни и ставить себя на первое место. Хочу заказать песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу передать привет своему очень хорошему, настоящему, верному другу Данилу Гавришу. Дань, я тебе желаю всего самого наилучшего, всего тебе самого доброго. По возможности приезжай в Апатиты ко мне в гости. Желаю тебе успехов в жизни, успехов в делах твоих. И в качестве музыкального подарка для тебя хочу заказать песню Игоря Крутого «Близкий друг». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей любимой подружки Леночки Никитиной день рождения. Мы ее очень сильно любим, скучаем. И желаем ей всего самого-самого лучшего. Поставьте, пожалуйста, для нее песню с днем рождения. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела поздравить сегодня своего дорогого любимого мужа. Мы тебя очень любим. Спасибо, Дорожное радио.

0: люблю я.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю всех радиослушателей с началом учебной и рабочей недели. Прекрасной погоды всем за окном и в душе, и бодрого настроения. Прошу поставить в эфир песню «Шаман, я русский». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я бы хотел передать привет своим родителям, сказать им, что я очень их сильно люблю, и также сказать, что я по всем друзьям своим очень сильно скучаю. И в качестве музыкального подарка я бы хотел, чтобы вы выполнили песню «Иди-то, приехай, семейный альбом». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня и у сестры, у Елфимовой Татьяны, сегодня день рождения. Нам 68 лет. Я хочу поздравить ее с днем рождения и себя. Счастья нам, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, Дорожное радио. Хорошо, что есть вы у нас.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожный радио. Я бы хотела заказать для своей подруги песенку «Бабье лето». Спасибо, Дорожный радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, уважаемое Дорожное радио. Я сегодня хочу передать привет своей внучечке. И песенку послушайте. Люблю, целую. Дорожном радио. Спасибо.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Захарченко Светлане Александровне от ее внуков Владимира, Александра, Алексея, Валерии и Татьяны. Пожелать ей хорошего вечеропровождения, чтобы все у нее было хорошо. И прошу поставить песню «Дальнобойщики» Татьяна Овсиенко. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу с вашей помощью передать привет Волку Нине Михайловне, город Фролово, поселок ЗКО. Передайте, что я ее люблю. Прошу прощения за все. И чтобы прозвучала у нее песня Стаса Михайлова «Для тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Я всегда вас очень сильно люблю, всегда слушаю. Сегодня мы хотим поздравить дочку, сестренку, подругу Татьяну Семенову с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть она остается такой же милой, нежной, красивой, доброй, отзывчивой и всегда любимой. Ее поздравляют все родные и подруги. А подарком после нее будет замечательная песня Ярослава Савишевского «Мята трава». Спасибо большое, любимое дорожное радио. Мы любим вас. Спасибо.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своим товарищам. Поставьте им песню, пожалуйста.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Белый орел», «Виа веселые ребята», «Город 312» и другие.
3: Не пропустите!
4: На НТВ
3: «Виа Суперстар».
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
15: Всегда в это время.
14: На Дорожном радио.
16: Добрый вечер, любимый Дорожный радио. Мне хочется через вашу передачу поздравить мою доченьку и поставить дальнюю песню «Горько плакала Ива». Спасибо, Дорожный радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио! Поздравляю друга Адама с днем рождения! Пусть будет светлый дом уютным, прекрасным в самом настроении и дарит каждая минута тепло и радость. С днем рождения! Включите, пожалуйста, для Адама песню Татьяны Куртуковой «Матушка». Огромное вам спасибо! До свидания, дорогое дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Внимание, осень. Проверяем машину и сезонные нюансы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Сограждане, обратите внимание, осень. Солнца все меньше, а слякоти и хмари все больше. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги стали мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, а на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, мрак. Поэтому повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают. Так вот, в этом случае надо подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого-го какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить. Антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные салонные фильтры. Кроме того, помним о резине. Да, пока рановато, но лучше предупредить заранее. Тем более страна большая, вон, в Якутии-то уже заморозки. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители ориентируются, не поверите, на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю автообувку. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Идеальная физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова. Специально для

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Бюджет на ближайшие 3 года будет непростым, однако, несмотря на сложности, удалось достичь баланса, который не окажет негативного влияния на экономику. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, проект бюджета на следующий год предусматривает дефицит около 2% ВВП. При этом, как пишет РИА Новости, зампред Центробанка Алексей Заботкин отметил, что изменение траектории ключевой ставки в октябре из-за бюджетного фактора маловероятно. Президент Владимир Путин планирует провести встречу с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму. Формат мероприятия станет известен позже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомню, выборы прошли с 18 по 20 сентября. Согласно предварительным данным, 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Белый дом начинает атаку на фейковые

0: И новости. Об этом в своей соцсети написал президент США Дональд Трамп, назвав некоторые СМИ угрозой национальной безопасности, которую необходимо остановить. При этом Трамп подчеркнул, что речь не идет о гонениях на свободную прессу. Напомню, ранее американский президент лишил доступа в Белый дом журналистов ряда СМИ, обвинив их в публикации фейков о работе американской администрации. В ответ на это издания подали в суд. Россиянка стала мамой в 17-й раз. Как пишет РИА Новости, в Минздраве Московской области сообщили, что роды прошли в родильном доме Красногорска. Сейчас мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо. Теперь в семье 12 девочек и 5 мальчиков, самой старшей дочери 22 года. Напомню, ранее стало известно, что россиянки, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января будут получать выплату в размере 1 000 000 рублей через социальный фонд в беззаявительном режиме. В Санкт-Петербурге планируют построить кольцевую линию метро. Для первых двух участков уже разработали документацию. Как пишет «Коммерсант», об этом сообщили в администрации города. Согласно документам, первый участок длиной почти 4 километра пройдет от станции Лесная 2 до площади Калинина. Второй, длиной чуть менее 4,5 километров, соединит площадь Калинина и Ладожскую 2. Завершение создания кольцевой линии запланировано на 2040 год. По словам губернатора Александра Беглова, линия необходима Петербургу, и город делает все для соблюдения сроков строительства.
1: Новости на Дорожном радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвал

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы,

0: кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ну что там у вас на Невском?
4: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
3: Тоже не тише.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».
7: Дорожное радио.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Группа «Билан» не боится нового. И масштабное шоу на стадионах от Омска до Минска устроит, и с нейросетью споет дуэтом. Она, может, и попадает в ноты, но до обаяния нашего Димы ей, конечно, далеко. Цените живые эмоции. Вместе с Дорожным радио. Ваша Яна

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ
2: «Виа Суперстар».
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект дальневосточной студии.
8: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
7: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь.

Николай Басков получил орден за заслуги перед Отечеством. Поздравляем, ну и немного беспокоимся. Пока кавалер ордена на гастролях, кто же присмотрит за его кошечкой Шанель? Спокойно, ребята, с ней персональная няня, готовая прислать фотоотчет. Заботьтесь о любимых и слушайте любимую музыку на Дорожном радио. Ваша Яна.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол,

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: По предварительным итогам, 5% барьер на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как пишет ТАСС, это следует из данных электронного табло Центра избиркома после обработки почти 97% бюллетеней. Добавлю, окончательное подведение результатов голосования запланировано на 25 сентября. В продолжении темы, согласно данным Центра избиркома, который приводит РИА Новости, «Единая Россия», набирая около 58% голосов, получит 355 мандатов в Госдуме, что является рекордом за всю историю участия партии в выборах. В Думе прошлого созыва «Единую Россию» представляли 310 депутатов, при этом для конституционного большинства достаточно более 300 мест. Тем временем в Германии партия «Христианско-демократический союз», которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, не преодолела 5% барьер на выборах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания и впервые в своей истории не проходит в земельный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», для которой этот успех стал уже третий по счету победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта. Комментируя поражение своей партии, Мерц назвал его катастрофой. К другим темам. Грибникам для похода в лес советуют выбирать яркую одежду. В беседе с РТ миколог Марина Струк рассказала, что, во-первых, на одежде светлых ярких тонов сразу заметны ползущие клещи. Во-вторых, если грибнику станет плохо или он потеряется, спасателям будет гораздо легче его найти. Также, по словам эксперта, искусственному интеллекту не стоит доверять определение грибов по фото. Нейросеть сможет идентифицировать самые популярные грибы, но со сложными видами не справится. Стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей по итогам года может увеличиться примерно на 20%. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявила директор сети «Фитсервис» Татьяна Овчинникова. По ее словам, техобслуживание продолжает дорожать, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей. Эксперт также отметила, что поведение автовладельцев становится все более разным. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: По предварительным итогам, 5% барьер на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва преодолевают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Как пишет ТАСС, это следует из данных электронного табло Центра избиркома после обработки почти 97% бюллетеней. Добавлю, окончательное подведение результатов голосования запланировано на 25 сентября. В продолжении темы, согласно данным Центра избиркома, который приводит РИА Новости, «Единая Россия», набирая около 58% голосов, получит 355 мандатов в Госдуме, что является рекордом за всю историю участия партии в выборах. В Думе прошлого созыва «Единую Россию» представляли 310 депутатов, при этом для конституционного большинства достаточно более 300 мест. Тем временем в Германии партия «Христианско-демократический союз», которую возглавляет канцлер Фридрих Мерц, не преодолела 5% барьер на выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания и впервые в своей истории не проходит в земельный парламент. Победу одержала партия «Альтернатива для Германии», для которой этот успех стал уже третий по счету победой на земельных выборах после Тюрингии и Саксонии-Анхальта. Комментируя поражение своей партии, Мерц назвал его катастрофой. К другим темам. Грибникам для похода в лес советуют выбирать яркую одежду. В беседе с РТ миколог Марина Струк рассказала, что, во-первых, на одежде светлых ярких тонов сразу заметны ползущие клещи. Во-вторых, если грибнику станет плохо или он потеряется, спасателям будет гораздо легче его найти. Также, по словам эксперта, искусственному интеллекту не стоит доверять определение грибов по фото. Нейросеть сможет идентифицировать самые популярные грибы, но со сложными видами не справится. Стоимость ремонта и техобслуживания автомобилей по итогам года может увеличиться примерно на 20%. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявила директор сети «Фитсервис» Татьяна Овчинникова. По ее словам, техобслуживание продолжает дорожать, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей. Эксперт также отметила, что поведение автовладельцев становится все более разным. Часть водителей пытается сократить затраты и выбирает наиболее доступные варианты обслуживания, в то время как другие предпочитают заранее вкладываться в профилактику и выбирать более качественные технические решения.
0: Новости на Дорожном радио.

Туман сорвал концерт Анны Семенович в Северобайкальске. Певица сутки ждала вылета из Иркутска, спала на диванчике, публиковала в соцсетях извинения и уговаривала Байкал пропустить ее самолет. Договориться с озером не получилось. Но искренности артистки и хорошей музыки никакой туман не страшен. Яна Чурикова специально

Дорожное радио представляет новая песня. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова «По любви».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Внимание, осень. Проверяем машину и сезонные нюансы. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Сограждане, обратите внимание, осень. Солнца все меньше, а слякоти и хмари все больше. Для приличного водителя это означает, что пора удвоить бдительность. Мало того, что дороги стали мокрыми и скользкими, так и видимость зачастую желает лучшего. Более того, пешеходы переоделись в темные малозаметные куртки, накрылись капюшонами и зонтами, а на дорогу выскакивают не там, где переход, а где поменьше луж. В общем, мрак. Поэтому, повторюсь, осень. Будьте бдительны. Кстати, осень – самое время для подготовки автомобиля к будущей зиме. Проверка отбирает совсем немного времени и финансов, а польза более чем ощутимая. Для начала – осмотр ходовой. Зимой-то все слабые места обязательно повылезают. Так вот, в этом случае надо подстраховаться. Заодно попросите проверить аккумулятор. Нагрузка зимой у нашей батарейки ого-го какая, поэтому дозарядить, долить, ну или вообще новый поставить. Антикоррозийную обработку делали? Дело, конечно, ваше, но порой маленький, незамеченный вовремя скол к весне превращается в большую ржавую блямбу. А теперь еще несколько осенних автонюансов. После пыльного лета специалисты настоятельно рекомендуют поменять воздушные салонные фильтры. Кроме того, помним о резине. Да, пока рановато, но лучше предупредить заранее. Тем более страна большая, вон, в Якутии-то уже заморозки. В общем, как только среднесуточная температура упадет ниже плюс 5, можно смело начинать замену. Кстати, некоторые автолюбители ориентируются, не поверите, на ЖКХ. Как только коммунальщики включают отопление, можно вытаскивать зимнюю автообувку. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Дефицит бюджета в текущем году не превысит 3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Также, по его словам, бюджет на следующий год будет заложен с дефицитом в размере около 2%. Силуанов отметил, что Минфин формирует бюджет на 3 года, исходя из цены отсечения в $50 за баррель, хотя стоимость нефти может быть и ниже. Добавлю, по действующему бюджетному правилу, если цена нефти на мировых рынках оказывается выше цены отсечения, дополнительные доходы Минфин направляет в Фонд национального благосостояния. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ближайшее время может уйти в отставку. Как пишет РИА Новости, такое мнение нескольких руководителей партии «Христианско-демократический союз», который возглавляет Мерц, приводит Bloomberg. Добавлю, в настоящее время партия переживает политический кризис. Она проиграла на региональных выборах в землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Переднее-Померание. Там «Христианско-демократический союз» не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории не прошел в парламент. Обязательную прописку следует отменить. Такое мнение в беседе «Стас» высказал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. По его словам, государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями. Добавлю, ранее в МВД напомнили, что штампы о месте регистрации и отношении к воинской обязанности остаются обязательными элементами внутреннего паспорта. В Москве открыли памятник бывшему мэру Юрию Лужкову. Как пишут «Известия», бронзовый монумент установили на пересечении Большого Сухаревского переулка и улицы Сретенки. Лужков изображен сидящим на гранитном постаменте. Рядом расположены бронзовая надпись мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и карта столицы. Добавлю, церемония открытия прошла в день 90-летия со дня рождения Лужкова. Он возглавлял Москву с 1992 по 2010 год. Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи за 8 месяцев составил 23 тысячи машин. Это на 63% меньше, чем за тот же период года прошлого. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив при этом, что импорт подержанных легковушек из Китая вырос почти в 2 раза. По словам Целикова, это связано с тем, что в Китае гораздо шире выбор маломощных машин, которые попадают под льготный утильсбор. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.